0: Это сделал я вот. Разделить чем? Test 41. Stormy call for special time is of the rapid justice space park.
1: Two thousand.
0: Two seven.